0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: Радио «Столица».
1: У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Десантники Беларуси и Китая на этом тыдні проведут совместное учение. На маневрах у провинции Хубэй отпрацуют день по борьбе с террористами. Удосконалить навыки ведения разведки, захопа и утримания позиций, зачистки территории и организации обороны. Учения накированы на повышение боеготовности подразделению и поглубление практического взаимодействия помеж узброенными силами двух краин. Зарегистрироваться в якости беспрацовных теперь можно дистанционно, дякуючи новой послуги, что з'явилось на едином портале электронных послуг. Она запущена Минпрацы и социальной обороны. Замовить процедуру могут только корыстальники, которые прошли строгую аутентификацию на портале с допомогой особистых электронных личного подпису, те из выкористанием ID-картки, альбо праз уникальный идентификатор. Милиционер выратовал жанчину у Браславском районе. Сержант Виктор Булыча вертался до дому с ночного дежурства. Неподалеку от магазина в городском поселке Видзе он почул крики об допомозе. До машины, что стояла на обочине, бегла жанчина у скрываленной выпрацы с плямами крыви на руках, а за ее мужчина с ножом. Сержант и местовый жихар отшторхнули злочинцу от потерпелой и затримали. Жанчина находится под наглядом медиков. Студенты факультета прикладной математики и информатики Белдерж-университета завоевали 6 золотых медалей на 33-й международной математической олимпиаде. Белорусская сборная показала один из лучших выников за большую 25-годовую историю удела у олимпиаде. По колькости перемог наша дружина заняла другое место сярод 135 университетских коллективов.

По информации Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется переменная облачность, переважно без опадков. Ветер месцами порывистым. Температура поветра от 25 до 31 градуса тепла. У областных центрах сегодня в день чакается. У Могилеве и Витебску плюс 25-27, у Грудни и Гомеле плюс 26-28, у Бресте плюс 29-31, у Минску сегодня до 28 градусов тепла без опадков.

0: мой в красивом фильме о любви.
1: Радио «Столица».
2: У «Столицы» 7 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. У этих реализаций доручения президенту одним со злучением сил спецопераций проходит сбор с призывом военно обовязанных. Мероприемства протягнутся до 60 суток. За этот час с призванными запасу проведут занятки для обновления военно-профессийных навыков, а пошля накируют в районе выполнения учебно-боевых задач. Беларусь и Индия мают намер развивать партнерство у сферы кинематографа. Как поведомили в Министерстве культуры, у Мумбаи отбылись важные перемовы с уделом керавництва киностудии «Беларусьфильм». Размова шла о проведении Дён белорусского кино у Индии, поширении прокату белорусских фильмов на индийском рынке, а так само об активном уделе партнеров у Минском международном кинофестивале «Листопад». Сустреча объединила больше за 500 делегатов с краин-членов и партнеров БРИКС. У жнівні у Гродзенской области запланировано 14 электронных кермашов вакансий. Ближайшие пройдут у Гродзенском районе сегодня, а у Лицком завтра. На специализованном сайте соискальники ознакомятся с вакансиями, режимом и умовами працы, зададут питання, накируют резюме, отримают электронную консультацию по працевладкованию, так само запрошение на сумовье. У Беларуси пропонуют побудовать курорт для выдаленщиков. Проект перемог у творчем конкурсе Федерации профсоюза Украины. Его авторы – выпускники Белорусского национального и технологического университета, которые пропоновали створить уникальную простору, где можно не только обновить силы, але и с комфортом попрацовать на природе.

0: По информации Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется переменная облачность, переважно без опадков. Ветер местами порывистый. Температура по ветру от 25 до 31 градуса тепла. У областных центрах сегодня в день чекается. У Могилеве и Витебску плюс 25-27, у Грудни и Гомеле плюс 26-28, у Бресте плюс 29-31, у Минску сегодня до 28 градусов тепла без опадков.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
0: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
2: На дорогах столицы, между іншим, Вася, я хочу тебе сказать, ну ситуация не то, как страшная, но и не то, как бы и не страшная. Ну, як тебе подлумачить? Ну, 3 балла по оценках специального сервиса, так?
3: Так,
2: и, конечно, первое, что вабить наш погляд, это ситуация на МКАДе. Недолеченный, он хворее. На жаль, так отбылося, что довольно великие... Чем хворее? Пробковая хвороба называется. По пробках. Пробки, чым яны лечацца, тым, што мы расказваем пра іх, потым ім становіцца сорамна, ну і, магчыма, так іх становіцца менш. Дык вось, глядзіце, сябры, такая сітуацыя. Ад 14-га кіламетра МКАДа прыкладна да 11-га, вось такі ўтварыўся вялікі затор, на жаль. Ну і пазначаны там яшчэ і дарожныя працы. Так само, што нас можа яшчэ вабіць?
3: А у нас ёсць яшчэ на праспекце Незалежнасці 2 ДТЗ, пазначаныя недалёка ад прыпынку Петруся Броўкі. У левом разе 8.05, а так само тут отзначено left lane, middle lane, средний и левый рад у 7.57 позначены. Там пока что те уже желтые стрелочки, махшима там все уже добро, а лишь сябры, будьте уважливые, как бы эти желтые стрелочки не опынулись червоного колера. Такие, например, как где у нас? Это на улице Даугабродской, от скрыжования за луком Уральский до Кули у нас. Ага, далеко. Вось, коли тут Даугабродская у улицу Козлова переходит, Козлова до светлофора у нас червоным позначено. Сябры, будьте, коли ласка, уважливые. Так, еще у нас тут история есть, якая цікавая. Ну, такая история на червоной линии на улице Ленина. На Ленина невеличкий тут кавалочек дороги. Олеж, ён есть. И есть у нас еще где эта червоная история. Позначен ДТЗ на улице Могилевским в правом раде. 7.49 так само. Тут, коли с улицы Жуковского съезжать, и там пеший светлофор, там ДТЗ позначено, и червоные стрелочки, яны по Могилевской идут до скрыжования с улицей Маяковского. Вось тебе понеделок, вось тебе такие 3 баллы понеделка, мне сдается, яны отрозниваются от остальных дней, коли мы огучиваем про ситуацию на дорогах. Олеж, сябры! Это не вся информация. Есть у нас еще...
2: Что рассказать?
3: Расскажи, коли ласка, где яны стоять, где эти мобильные датчики контроля хуткости?
2: Так, пусть ты узгадала сегодня улицу Маяковского. Так. Вот я еще раз ей назову, и не только я ей, потому что, ну, назбиралась у нас и проспектов, и в улице здесь сегодня установлены мобильные датчики контроля хуткости. На проспекте Незалежности, так само партизанским, Дзяржынскага. Так, ну и на шарагу улиц, вядома, это улица Прытыцкага, Маяковского, Дзянісаўская, Дамашэўская, Кіжаватава и Тимиразева. Ну и, вядома, на МКАДе, да, мы будьте осторожны, к приласку, у понеделок. Не спешайтесь вы на гэтую працу, не спешайтесь вы на гэтые справы свои вырашать. Справы не спешайтесь, спешайтесь, а с нами лепш слухать рок.
3: Так, сябры, ну и мы так само рухаемся наперед, потому что у нас сегодня будет Трын, Венера, Уран, Секстыль, Меркурий, Уран и яше...
2: Яше там шмат. Тому треба у темпе.
3: Вось, чакаем все гэтыя паведамленні ад нашых планет, у эзотэрыкамі, сябры, ў хуткім часе. Ну, а пакуль што, давайте, як заўсёды, слухаць самы сапраўдны рок.

0: Реклама на радио столицы.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: мыть голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Роковые думочки, сябры, в понеделок, яны у нас уже з'явились в выгляде, как я указал, кружечку подказки и одного хэппи-фейса, веселого твара. Сябры, до речи, уже одно слово подказка на музычную композицию у нас прогучало в эфире. Вам осталось догадаться про иншее и про назву музычного гурта. А коли вам недостатково той информации, как учить в этом кружочку, в телеграм-канале, радиостанице, коли ласка, слушайте уважливо в эфире, мы вам так само робим такие подказочки, какие
2: махчимы...
1: Некольки слов. Литерально. Так, какие вам махчимы допомогут догадаться, что за гуршная композиция, якую мы яких мы послухаем на проканцы годины, а вы еще будете это слухать у якости пераможца. А? Пусть, например, кольки у нас уже были и роковые думки, до роковых думок у нас
2: нашего интеллектуалка.
1: Пусть кольки разов сябры гулял разом с вами и интеллектуалку, и роковые думки еще ни одного разу в якости пераможца не слухал.
2: Ой, Вася, что ж ты робишь? Ты робишь, как я. Я у часопусах так само гуляю. Я там отведаю правильный отказ,
1: и
2: а я гуляю.
1: Ни разу не перемогла. Так?
2: Так.
1: А мать, что травма детинства. Сябры, а у вас есть возможность стать переможцами. Важно выслушать подкастки. Будет два блоки. Первый про музычную... про гурт, а про музычную композицию у другой половины годины мы будем озвучивать. Итак, заснование коллективу, а по сумешанництву и барабанщик выступил у якости продюсера нескольких альбомов разных гуртов, тем лику Nevermind Nirvana. Вокалистка гурта стала одной из первых знакомитостей, якая завела дзённік у интернете. Ну, вядома, теперь это не выклікае здзіўлення, але у 1998 году сапраўды было ў навінку. Што за гурт такі? Сябры, калі ласка, здагадайцеся, магчыма, вам гэтыя фактыкі вядомыя, і вы ўжо здагадаліся.
2: Так, сябры, зрабіць, калі ласка, каб Вася мог дзе-небудзь падглядзець і потым таксама назваць, каб ён адчуў сябе пераможцам. Не камільфо так рабіць, калі вядучы сапраўды гуляць не можа. Ты такую зараз для мяне праблему адкрыў. Я не ведаю. Ничего. Треба вырашать. Тому сябры, калі ласка, будем активны у нашем телеграм-канале под кружочком подказка. Покидайте свои варианты. Так само не забывайтеся, что есть у нас номер, где мы так само чекаем ваши отказы. У телеграм 996-7002, код 33.
1: Мы в худком часе вернемся, потому что пена дюн наших насбирается. Ну а пока что мы with Intemptation послухаем Iron.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Сябры, ну і першым агучыць другую палову наших рокавых думачак про музычную композіцію зазірнулі телеграм-канал Держводінспекції. Там ёсць паведамленне про тое, што ў сувязі з правядзеннем ремонтных работ не будзе працаваць светлафорнае рэгуляванне да 16:00. Дзе? Паблізу будынка нумар 11 па вуліцы Астрашыцкай на скрыжаванні вуліцы Лейтенант Кіжаватова і праспекта Міра, а таксама паблізу будынка нумар 5 по улице Казимировской. Уличивайте, пожалуйста, вот эту дорожную ситуацию. Ну что?
2: Вынем?
1: Давайте.
2: Протягнем.
1: С задовольнением. Про гурт мы вам уже казали. Подказки. Яны есть у выгляде кружочка. Там так само есть подказка и про музычную композицию. А лишь, когда этой информации недостатково, сябры у нашем телеграм-канале, да, раньше можно кружочку поглядеть, радио столицы, есть информация додатковая у нас, якую мы огучаем у эфира. Так вот, говорить, музыканты склали песни, импровизующие на акустичных гитарах. Ну, так сели, поджимовали.
2: Нотка песню за ноткой.
1: Так, вось тебе
2: ее. Там она вот не по нотках, там по-иншему крыху.
1: Так. АМДМ. Це, коли я не помиляюся, это три блатные аккорды.
2: Вот так ты, Вася, разважаешь. Ну, это такие маешь, блатные, проблатные аккорды.
1: Так, так, так, так. Ну, я ж рос у дворы.
2: Это не скажешь, я же... На рок-радиостанции. Поэтому про блатные аккорды ведаю. Ну и что?
1: Назва была запозычена с композиции «Happy When It Rains», якую у 1987 годе выпустил шотландский гурт «The Jesus and Mary Chain». Кавер на эту композицию есть у багажа гурта «Металлика». Свою версию трека яны показали подчас концерта у 2007 годе. Сябры, нам потребен оригинал. Оригинал гурта, назвы гурта и этой музычной композиции.
2: Happy when it rains. И не только. И не только.
1: Так, так, так, так, так.
2: Так бы мовить.
1: Подказочки летять. Вось, усе яны на сегодня огучены. Калі ласка, ваши варианты досылайте в телеграм-канал Радио Столица. С кружочком, подказкой, альбо на наш особистый номер.
2: Нагадаем, 996-7002 и код 33.
1: Чакаю ваши варианты, ну а вы дочакайтесь, в худким часе мы вернемся с часопусами.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Военнослужащие сил специальных операций Узброенных сил Беларуси накировываются у Китая для удела в совместном тактичном учении «Имкливый Орол» 2026. Тематика маневров, что пройдут на полигоне у провинции Хубэй, совместная операция в городских умовах. Войсковцам доведется не только стрелять и демонстрировать навыки альпинизма, але и працевать с беспилотными летальными аппаратами и противодействовать дронам, освоивать совместную сборку беспилотников. За минулые сутки у милицию поступило каля 100 поведомлений об звонках телефонных махляров. Пераважная большая злочинства попереджена. Зарегистрованы 2 факты выкористания информационно-коммуникационных технологий. Правоохранниками заблокированы фишинговый интернет-ресурс и платежи на адрес 8 замежных реквизитов зломысников. Затриманы 2 курьеры аферистов. У 28 районах Беларуси заборонено наведывание лесов. Еще у 33 дейничают обмежование, у отповедности с якими нельга уезжать у лес на машине, разводить там вогнище и проводить массовые мероприемства. Подробязная информация на интерактивной карте на сайте Минлясгаса. У связи с ремонтом у Минску до 16 годин не будет працевать светлофорное регулирование каля дома номер 11 по улице Астрашинская на скрыжевании улицы Лейтенанта Кижаватого и проспекта Миру каля дома номер 5 по улице Казимировской. Дяшота инспекция просит уличивать это при выборе маршруту, быть уважливыми и выполнять правила. У Минску зараз 21 градус тепла. По информации Белгидромета, сегодня у Беларуси чекается переменная облачность, переважно без опадков, месяцами порывистый ветер. Температура по ветру до 31 градуса тепла. У областных центрах сегодня у день чекается. У Могилеве и Витебску плюс 25-27, у Гродни и Гомеле плюс 26-28, у Бресте плюс 29-31. У Минску сегодня до 28 градусов тепла без опадков.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Реклама на радио столицы.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.
3: Золотая коллекция на радио

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радиостолица.бай.
2: Будь со мной, что бы ни случилось в жизни этой, будь со мной.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 11 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Военнослужащие сил специальных операций Узброенных сил Беларуси отправились у Китай для удела у совместным тактичным улучшением «Имкливый Орол-2026». Маневры у провинции Хубэй протягнутся до 24 жнивня. Спочатку военные отрымают зброю и пристреляют ее. Потом пройдет одинковая подрыхтовка, зладживание отделения группы взводного подразделения. Финальный этап – выполнение задач совместными взводными группами. Больше за 6 миллионов 600 тысяч тонн збожжа убрано в Беларуси по колькости намолоченных лидируя Минская область. На ее рахунку амаль 1 650 тысяч тонн. Как поведомили у Минсельгазхарчи, збожжевые и рапс без кукурузы пробраны на 74% площади от плана. У городском районе милиция установила факт присвоения палива 56-годовым водителем бензовоза. На протягу 2 месяцев мужчина отрабатывал на автозаправках диспалевый бензин для заправки сельгастехники господарки. Однако частку горючего он зливал и продавал. Таким чином мужчина присвоил больше за 400 литров палива. Узбуджена криминальная справа. У Астане завершился 3-й международный форум на стыку лыжного и классического спорта «Гульни будущини». На спаборництвах выступили больше за 800 человек с нескольких десятков краин. У Тимлику самые ведомые киберспортивные команды света. Беларусы удельничали у 3 дисциплинах. У фиджитал-шутера – тактичной стрельбе. 3-е место заняла команда «Минск Хаус». У фиджитал-баскетболе клуб «Минск» дошел до четвертьфинала. А у фиджитал-танцах Даниил Чарапко завершил выступление у 1-м раунде плей-офф. У Минску зараз 23 градусы тепла. По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси чекается переменная облачность, переважно без опадков, местами порывистый ветер. Температура по ветру до 31 градуса тепла. У областных центрах сегодня у день. У Могилеве, Витебску плюс 25-27, у Гродни и Гомеле плюс 26-28, у Бресте плюс 29-31. У Минску сегодня до 28 градусов тепла без опадков.

0: правовое поле.
1: Прывітанне ўсім у студыі Алла Іванова. Лето працягваецца, і многія бацькі яшчэ толькі збіраюцца адправіцца на адпачынак са сваімі дзецьмі. У прыватнасці, падчас выезду ў іншыя краіны трэба ведаць некалькі правілаў перасячэння мяжы Рэспублікі Беларусі з непаўналетнімі, расказвае натарыус Мінскай гарадской натарыяльнай акругі Інна Новікова.
2: В соответствии со статьей 12 закона, несовершеннолетние дети могут выезжать из Республики Беларусь по своим паспортам в сопровождении одного или обоих родителей при предъявлении последними сотруднику органа пограничной службы свидетельства о рождении несовершеннолетнего. В случае, если несовершеннолетний ребенок выезжает за границу без сопровождения своих родителей, сотруднику органа пограничной службы необходимо предъявить письменное согласие обоих родителей. Это правило действует независимо от того, состоят родители в браке или разведены. Оформить согласие на выезд ребенка можно у любого нотариуса по всей стране, независимо от места регистрации родителей и ребенка. Также согласие можно оформить в отделе по гражданству и миграции. Для оформления согласия каждый из родителей лично является к нотариусу с паспортом и свидетельством о рождении ребенка. Стоимость составления и удостоверения согласия составляет 50% базовой величины. Что касается срока действия согласия, в документе можно прописать конкретный период либо до достижения ребенком совершеннолетия.
1: Письмовая згода батьков на выезд из Республики Беларусь неполнолетнего повинна быть обовязково засвечена нотариусом. Коли дитя пересекая межу с одним из батьков, дозвол от другого не потребуется, але его могут запотребовать правила въезду той державы, куды вы накіроўваецеся. У выпадку самастойнага выезду дзіцяці з бабуляй, дзядулем, кіраўніком арганізаванай групы або з сябрамі неабходны дазвол абодвух законных прадстаўнікоў. Таксама важна ведаць, што парадак выезду непаўналетняга за межы нашай краіны можа быць замацаваны ў іншых дакументах, засведчаных нотарыусам.
2: Возможность выезда несовершеннолетнего за границу без согласия другого родителя можно указать в брачном договоре или соглашении о детях. Такой договор необходимо предъявить сотруднику пограничной службы при пересечении границы. Случается так, что один из родителей находится за границей и не может посетить нотариуса на территории Республики Беларусь. Согласие можно оформить у любого нотариуса за пределами республики. Оно будет действовать, если будет легализовано, проставлен апостиль и переведено. Если согласие оформляется для открытия визы, родителям заранее следует узнать в посольстве, консульстве, визовом центре о требованиях, предъявляемых такому согласию.
1: Аднак здараюцца сітуацыі, калі адзін з бацькоў выступае супраць выезду непаўналетняга дзіцяці за межы Беларусі. У такім выпадку спрэчкі вырашаюцца ў судовым парадку.
2: В случае, если один из законных представителей не согласен с порядком выезда из Республики Беларусь несовершеннолетнего, он имеет право обратиться в суд с заявлением об определении иного порядка выезда из Республики Беларусь несовершеннолетнего. На основании решения суда об определении порядка выезда из Республики Беларусь несовершеннолетнего, сведения о несовершеннолетнем и установлении иного порядка выезда включаются в банк данных о граждан, право на выезд, которых из Республики Беларусь временно ограничено. В случае, если один из законных представителей отсутствует, например, умер, сотруднику пограничной службы предъявляется свидетельство о смерти законного представителя либо справка органа, регистрирующего акты гражданского состояния о том, что запись АБЦ в книге записей актов о рождении произведена на основании заявления матери, не состоящей в браке.
1: Что тычется термину деяния такой сгоды, у документе можно позначить докладный разовый период выезду дитяти, а або да дасягнення ім паўналецця. Такім чынам, відавочна, што пра ўсе нюансы выезду з непаўналетнімі за межы краіны варта даведацца загадзя.
0: Прававое поле. Радыё «Сталіца». Рухаемся разам.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12 годин. У студии с выпуском новин Дана Утанчелевская. Президент Беларуси сустроился со старшиней Центрального комитета Коммунистической партии России, лидером фракции КПРФ у Державной Думе. Геннадий Зюганов уручил Александру Лукашенко Ленинскую премию, присудженную белорусскому лидеру за неостомную деятельность по затверждению идей шматполярного справедливого света, особистые намагания по умацованию союзной державы и захованию исторической спадщины. Колькасць грузавога і легкавога транспарту, які чакае ўезду ў Польшу, з пятніцы павялічылася да 2200 адзінак. Як паведамілі ў Дзяржпагранкамітэце, самая вялікая чарга грузавікоў перад пунктам пропуску Кукурыкі-Казловічы 650 фур. Легкавых аўтамабіляў перад Тэрэспалем Брэст 940 транспартных сродкаў. 350 фур чакаюць уезду ў Літву. У Мінскую міліцію поступають заяви від громадян, які стали ахвярами махляру при використанні подробного сайту системи беззаявних платежів АРІП. Частіше за усе зламисники розповсюджують посилки на гетий фішинговий ресурс про стандартну смс-розсилку, розказав намісник начальника управління по протидії кіберзлочинності столиці Дмитрий Шевельов.
2: В сообщении говорится, что вам назначат штраф по линии ГАИ. Прикреплена поддельная ссылка якобы на сайт сервиса ЕРИП. Однако вместо белорусского домена BY в ссылке содержится иной домен. Если не обратить на это внимание и перейти по ней, то откроется полноценный сайт, который полностью копирует интерфейс личного кабинета ЕРИП. Если ввести там данные банковской карты, то они автоматически попадут к злоумышленникам. В одном из недавних случаев 19-летний минчанин перешел по такой ссылке и ввел данные, после чего с его карты были списаны 50 бахрейнских динар, что составляет около 400 белорусских рублей. Чтобы не стать жертвой преступления, не переходите по ссылкам из смс-сообщений. Чтобы воспользоваться настоящим сервисом ЕРИП, заходите на сайт самостоятельно из браузера или официального банковского приложения. Проверяйте написание доменных имен, то есть названия сайтов, на которых планируете вводить личные данные или реквизиты банковских карт. Если сайт вызывает сомнения, то проверьте его через милицейский телеграм-бот «ScamByBot».
1: У Мінску зараз 24 градусы тепла, па даных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, вецер месцамі парывісты. Тэмпература паветра да 31 градуса тепла. У абласных цэнтрах сёння ў Магілёве, Віцебску плюс 25-27, у Гродні, Гомелі плюс 26-28, у Брэсті плюс 29-31. У Мінску сёння да 28 градусаў тепла, без ападкаў.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Газовое оборудование – это сложное техническое устройство, а значит, требует повышенного внимания. Важно вовремя выявить утечку газа и устранить ее. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Работа автоматики безопасности, параметры работы оборудования и его состояние нуждаются в постоянном контроле. Не надейтесь на собственные силы. Согласно правилам пользования газом в быту, заключите договор на техническое обслуживание своего газового оборудования. Будьте уверены, что вы и ваши близкие в безопасности.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Сябры, сегодня мы с вами говорим про такой гурт «Дюран-Дюран», знакомитый коллектив, и высветляем в угле его творчесть, некие биографичные звездки, ну а больше, конечно, непосредственно с того, как развивалась популярность этого коллектива. И вот пятый наш рок-факт будет присвечен цікавым неким подеям, которые отбывались у творчести этого коллектива. Клип на балладу «Save a Prayer» сдымали у Шри-Ланцы у 1982 годе. На відео музыканты занотаваны на фоне экзотичной природы, мясцовых пляжей, джунглей и старожитных архитектурных помников острова. Удельникам гурта пришлось отрывать неимоверную тропичную спеку и назойливых насекомых, але відео это стало культовым. Клип на песню «Риа» сдымался у мае того же года на острове Антигуа у Карибском море. Тут были сцены с уделом музыкантов на яхте, на пяску мясцов пляжаў і ля берага. Музыканты выдаткавалі велізарныя па тых часах грошы, апрануўшыся ў элегантныя касцюмы пасярод акіяна. Прынцэса Діана афіцыйна называла «Дюран-Дюран» сваім любімым гуртом, і музыканты нават выступалі на дабрачынных канцэртах у яе гонар, падтрымлівалі тёплыя знаёмствы з брытанскім дваром. У 1985-м яны запісалі песню «A View to a Kill» для аднайменных фільма пра Джеймса Бонда. Гэта адзіны трэк з франшызы пра гэтага шпіёна, які падняўся на першае месца галоўнага амерыканскага хіт-парада Billboard Hot 100. Ну вось цяпер вы ведаеце усе пяць рок-фактаў пра гурт «Дюран-Дюран», пра іх першыя крокі, ранні поспех, сусветную папулярнасць, наватарства і захаванне традыцый, ну і некаторыя цікавыя факты. Сябры, галасаванне ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» ў нас яшчэ працягваецца. Мы абіраем самы цікавы факт аб творчасці гурта «Дюран-Дюран». Далучайцеся!

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 14 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Президент сустрэўся со старшынёй Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов уручил Александру Лукашенко Ленинскую премию ЦК КПРФ. Российский политик нагадал, как белорусский лидер показал приклад мужности и запомнил усіх у обновлении славянского братерства. Размова об одном из эпизодов, связанных с договором в Союзе Беларуси и России, подписанным 2 красавика 1997 года.
2: Вы блестяще выступили и убедили нас, что будет восстановлено славянское братство, наши порушенные связи. Вам благодарность, вы всем примерным показали своим мужеством и очень ярким выступлением. У меня цела ваша первая президентская программа. Я ее никому не показываю. А у Харитонова та самая салфетка, где мы подписали в Грановитой палате, вы расписались Ельцин. Я говорю, Николай, никому не отдавай. Любой музей тебе даст целое состояние за эту салфетку.
3: Было такое. Спасибо, Геннадий Андреевич. Я очень ждал этой встречи. Нам есть о чем поговорить.
2: Да.
3: Поделиться некоторыми мыслями, настроениями и сомнениями. К сожалению, такое еще у нас присутствует.
1: Разлічаны маёмасныя падаткі за мінулы год для фізічных асоб праінфармавалі ў Міністэрстве падаткаў збораў. Паведамленне на выплату маёмасных падаткаў накіраваны ў асабісты кабінет плацельшчыка і на электронную пошту фізічных асоб, якія пацвердзілі жаданне атрымліваць іх такім чынам. Для астатніх грамадзян паведамленне накіруюць пошты да 1 кастрычніка. Выплаты адзінага маёмаснага платяжу не пазней за 16 лістапада. Пашпарты готовности до новага навучальнага года атрымалі 216 установ агульнай сярэдняй адукацыі Мінска. Такая інфармацыя агучана на нарадзе Мінгарвыканкама. Школы і гімназіі выйшлі на фінішную прамую ў падрыхтоўцы да новага навучальнага года. До канца тыдня пашпарты готовности атрымаюць і астатнія. 1 верасня ў школах будуць укаранены інавацыі ў арганізацыі харчавання. Дзеці будуць атрымліваць уніфікаваны другі сняданак, салаты, гарачая страва і напой. Навучэнцы другой змены атрымаюць такі ж под вячорак. Зараз 25 градусов тепла. По данных Белгидромета, ночью в Беларуси будет облачно с прояснениями, днем переменная облачность. На большей части территории краткочасовые дожди, местами навальницы с порывистым ветром. Ночная температура по ветру плюс 11-17, у день до 29 тепла. У областных центрах завтра в день чакается. У Витебску Гродні плюс 20-22, у Брест-Могилеве плюс 22-24, у Гомеле плюс 25-27. У столицы у ночи плюс 14-16, у день до 23 тепла, краткочасовый дождь, магчыма навальница.
4: Лето, солнце и спорт для всех. Каждые выходные бесплатные тренировки по всему городу. От шахматы скандинавской ходьбы до сайклинга и йоги в гамаках под открытым небом. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся и записывайся на тренировки. Проведи лето ярко и активно. Спорт для всех, для каждого, для тебя. Присоединяйся к движению.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин. У студии с выпуском новин Данута Антилевская. Президент Беларуси встретился со старшиной Центрального комитета Коммунистической партии России, лидером фракции КПРФ у Державной Думы Геннадий Зюганов. Уручил Александру Лукашенко Ленинскую премию, присудженную белорусскому лидеру за нестомную деятельность по затверждению идей шматполярного справедливого света, особистые намагания по умацованию союзной державы, захованию исторической спадщины. Войскоўцы сил спецоперации Узброенных сил Беларуси отправились в Китай для удела в совместном тактичном учении «Имкливый Орол-2026». Маневры у провинции Хубэй протягнутся до 24 жнивня. Спочатку военные отрывают зброю и пристреляют ее. Потом пройдет одинковая подрыхтовка, зладжание отделения, групп и взводного подразделения. Финальным этапом станет выполнение задач совместными взводными группами. 29-годовый мінчанин вырошчваў наркозмяшчальныя расліны дома. По информации милиции, мужчина набыл у интернете высушенную марихуану, сярод лісця якой знайшоў насенне канопляў. Спачатку вырошчваў расліны для ўласнага спажывання на падваконніку сярод кветак, а потым уладкаваў спецыяльнае памяшканне. Узбуджана крымінальная справа. У мэтах повышения пропускной здольности в улице Чкалова при руху у бок площади Старый аэропорт на скрыжевании Чкалова аэродромной у Минску изменена схема организации руху. У приватности по первой полосе в улице Чкалова теперь можно ехать не только направо, але и прямо. Дзяржаўная инспекция закликает улічваць гэта при выборе маршруту. Минску зараз 25 градусов тепла. По данных Белгидромета, ночью у Беларуси будет воблачно с прояснениями. Днем переменная воблачность. На большей части территории краткочасовые дожди, местами навальницы с порывистым ветром. Ночная температура по ветру плюс 11-17. У день до 29 градусов тепла. У областных центрах завтра у день чакается. У Витебска и Гродно плюс 20-22. У Бресте и Могилеве плюс 22-24. У Гомеля плюс 25-20. У столицы уночи плюс 14-16, у день до 23 тепла, короткочасовый дождь, махчима навальница.

0: Актуальное пытание, компетентное меркование, парады и статистика у программе «Час безпеки».
1: Привет, они, дорогие сябры, черговый понеделок, и звернемся до темы гарантования безопасности дорожного руху. У нашей студии начальник дежурной инспекции Минска Сергей Бабич. Сергей Васильевич, витаю вас.
2: Добрый день.
1: Давайте с новин. Чем занимаетесь? Чем заклопочены? Какие цікавостки? А в чем треба было бы рассказать всем?
2: Знаете, задачи и функции госавтоинспекции с последней нашей встречи никак не поменялись. Мы продолжаем заниматься профилактикой дорожно-транспортного травматизма. Соответственно, с сезонностью уделяем особое внимание, так как детскому дорожно-транспортному травматизму, в ходе которого мы напоминаем детям о соблюдении правил дорожного движения, обучаем их этим правилам дорожного движения. И, к слову говоря, в настоящее время мы опять же стартовали проведение уроков практикумов на базе нашего футбольного манежа, где дети обучаются правилам вождения на самокатах, на электросамокатах, на велосипедах, повторяют те основные требования, которые им сохранят не только, наверное, здоровье, но и жизнь. И в то же время продолжаем работу мы с такой уязвимой категорией участников дорожного движения, как мотоциклисты, которые, к сожалению, попадают в дорожно-транспортные происшествия, где по их вине, где и без их вины. Но, тем не менее, обязаны напомнить и необходимых требованиях правил дорожного движения, правил безопасного вождения, которые помогут им сохранить, наверное, жизнь в первую очередь. Напоминаем, что основы, наверное, безопасного вождения мотоцикла состоят из нескольких аспектов, которые включают в себя. Это первые навыки вождения этим мотоциклом, это техническое состояние мотоцикла, использование защитной экипировки, такие как мотошлем, куртки, штаны со специальными вкладками, перчатки, жесткие ботинки, которые в случае даже падения помогут получить минимально какие-то травмы. Это также соблюдение правил дорожного движения, это безопасное вождение, то есть выбор скорости, дистанции, отказаться мотоциклисту необходимо от нахождения в мертвой зоне автомобиля, то есть, как мы всегда рекомендуем, быть в зеркале, чтобы водитель видел, понимал. Обозначать себя, обозначать тем же светом фары, обозначать себя включенными сигналами поворотов, которые будут показывать предсказуемость движения, предсказуемость маневров. Особое внимание уделить также проезду перекрестков, в ходе которого понимать, что не стоит вылетать в междурядье, вылетать между машин на перекресток, что может привести еще к столкновению с транспортными средствами, которые в силу возможности не закончили свой маневр, и, соответственно, произойдет дорожно-транспортное происшествие. При управлении мотоциклом, опять же, напоминаю, это избегать каких-то опасных маневров на дорожной разметке, которая может быть повышенной скоростью обладать. При проезде тех же трамвайных путей, учитывая то, что может произойти скольжение и незапланированный занос, поэтому пересекать под прямым углом без лишнего работы ручкой газа, только лишь осуществляя все действия плавно. То же и касается и торможения, что необходимо заблаговременно тормозить, заблаговременно читать дорожную обстановку, то есть предвидя какие-то опасности, которые могут привести к падению. Напоминаю о том, что правила дорожного движения также жестко регламентируют мотоциклисту отдельные аспекты, которые влияют на травматизм. Это запрет на движение на одном колесе, не держась за руль, либо ноги на подножках, что чревато и административной ответственностью, которая предусматривает в себя штраф размером от 5 до 10 базовых величин с лишением права управления до 6 месяцев, либо без лишения. Также за создание аварийной ситуации в отношении мотоциклиста тоже могут быть составлены административные материалы, привлечен к ответственности, связанной в том числе и с лишением права управления.
1: Сергей Васильевич, такое питание. Хто з хлопчиков, з подлетков не марить об тим, каб йому подарили ось железного коня, мотоцикл? Давайте, можливо, нагадаем, з якого вуголю узросту можна керувати і де вучиться, як здавати. Тому що я веду, що це така мара амаль што кожного.
2: Это вы правильно вопрос задали. Одно из самых распространенных нарушений, которые зачастую выявляют инспекторы, даже в ходе проведения сегодняшних профилактических всех мероприятий, это управление транспортным средством, не имея права управления. И, безусловно, что вождению этому нужно учиться, но делать это нужно правильно. Это нужно делать на тех же закрытых площадках, если еще не имеете водительского удостоверения. необходимо пользоваться услугами и помощью инструкторов, которые расскажут и покажут условия безопасного вождения мотоциклом. Права, к слову говоря, можно получить на мотоцикл уже начиная с 16 лет. Эти права будут категории А1 и подразумевают под собой управление мотоциклом объемом двигателя до 125 кубов. Чтобы уже управлять тяжелым автомобилем, нужен и стаж, и нужно еще... мотоциклом нужен еще и стаж, и обучение конкретно на категорию А, которая позволяет уже сесть на более тяжелые мотоциклы и дальше уже передвигаться, не нарушая по дорогам как республики, так и города Минска. Ну и если уже есть много желающих у нас позаниматься какими-то экстремальными видами вождения, такие как рейсеры, дрифтеры, настоятельно рекомендуем это делать вне проезжей части. Дорога – это не место для самоутверждения. Используют для этого специальные стадионы, специальные площадки, специальные дороги, где можно выступать в соревновательном таком характере, но и при этом обеспечены будут меры всей безопасности.
1: Сергей Васильевич, а ці ёсць нейкія змяненні магчыма арганізацыі, сіма арганізацыі дарожнага руху, вось з новенькага нейкія новства ёсць?
2: Ну, мы постоянно внедряем новшества в организацию дорожного движения. Последнее из тех новшеств, которые были внедрены на территории города Минска, это диагональный пешеходный переход на улице Лицкой, пересечение улицы Неманская, где можно по одному сигналу сразу перейти дорогу в двух направлениях.
1: То есть
2: по диагонали, да.
1: А як у нас у вугле з рамонтам наших выдатных мостов праз раку і Свісла? Чи все ж таки водителі больш-менш прозвычаліся до того, що гэты участок ад Янкі Купалы до Площі Перамогі, ён недоступний, мається на увазі для особистого транспорту?
2: Знаєте, я хочу поблагодарити водителя. Дійсно, вони услышали, как и наши призывы, прислушались к нашим советам по объезду данного участка в связи с ремонтом. Но хочу обрадовать, что в ближайшем будущем уже будет открыта данная проезжая часть, и движение будет также проходить по центральной части города.
1: А на конт детей вы много казали, что хутка, вельми хутка они вернутся в Минск. А махчима в связи с этим вы на нечто еще извернули увагу сегодня?
2: Но я бы обратил внимание, что в настоящее время очень часто водители, минчане в том числе, выезжают за пределы города Минска, где их передвижение происходит по загородным так, дорогам, трассам. И одни из нарушений, которые мы фиксируем уже при рассмотрении дел, при получении материалов, это нарушения такие, как скоростной режим, это нарушение правил обгона, и мне бы хотелось, чтобы никто абсолютно не упрощал данные требования. Почему? Потому что это те нарушения, которые ведут к последующим дорожно-транспортным происшествиям, очень серьезными последствиями, порой даже забирая у людей и жизнь. Также хотел бы обратить внимание на движение и в вечернее, ночное время, когда уже появляется миграция животных через проезжую часть, и зачастую при неправильном выборе скорости, которая не позволяет водителю своевременно среагировать при обнаружении препятствий для движения, снизить скорость, остановиться, происходит столкновение непосредственно с дикими животными, которые также несут за собой серьезные очень последствия.
1: Сергей Васильевич, максимум некое подогуление сделаем, или нечто пожадаем нашим слухачам?
2: Ну, конечно же, мы подведем итог, что всем участникам дорожного движения, независимо это будет автомобилист, мотоциклист, либо пешеход, быть внимательным, всегда соблюдать правила дорожного движения и проявлять внимание и корректность по отношению друг к другу.
1: Дякуем за размову. Нагадаю, сегодняшний спикер, начальник Держутоинспекции Минска Сергей Бабич. Я Жданута Антилевска. Развитываюся с самыми лепшими пожаданиями.
0: Актуальное питание, компетентное меркование, парады и статистика у программе «Час безпеки».
3: Радио «Столица».

0: правовое поле.
1: Прывітанне ўсім у студыі Алла Іванова. Лето працягваецца, і многія бацькі яшчэ толькі збіраюцца адправіцца на адпачынак са сваімі дзецьмі. У прыватнасці, падчас выезду ў іншыя краіны трэба ведаць некалькі правілаў перасячэння мяжы Рэспублікі Беларусі з непаўналетнімі, расказвае натарыус Мінскай гарадской натарыяльнай акругі Інна Новікава.
2: В соответствии со статьей 12 закона, несовершеннолетние дети могут выезжать из Республики Беларусь по своим паспортам в сопровождении одного или обоих родителей при предъявлении последними сотруднику органа пограничной службы свидетельства о рождении несовершеннолетнего. В случае, если несовершеннолетний ребенок выезжает за границу без сопровождения своих родителей, сотруднику органа пограничной службы необходимо предъявить письменное согласие обоих родителей. Это правило действует независимо от того, состоят родители в браке или разведены. Оформить согласие на выезд ребенка можно у любого нотариуса по всей стране, независимо от места регистрации родителей и ребенка. Также согласие можно оформить в отделе по гражданству и миграции. Для оформления согласия каждый из родителей лично является к нотариусу с паспортом и свидетельством о рождении ребенка. Стоимость составления и удостоверения согласия составляет 50% базовой величины. Что касается срока действия согласия, в документе можно прописать конкретный период либо до достижения ребенком совершеннолетия.
1: Письмовая згода батьков на выезд из Республики Беларусь неполнолетнего повинна быть обовязково засвечена нотариусом. Коли дитя пересекая межу с одним из батьков, дозвол от другого не потребуется, але его могут запотребовать правила въезду той державы, куды вы накіроўваецеся. У выпадку самастойнага выезду дзіцяці з бабулей, дзядулем, кіраўніком арганізаванай групы або з сябрамі, неабходны дазвол абодвух законных прадстаўнікоў. Таксама важна ведаць, што парадак выезду непаўналетняга за межы нашай краіны можа быць замацаваны ў іншых дакументах, засведчаных нотарыусам.
2: Возможность выезда несовершеннолетнего за границу без согласия другого родителя можно указать в брачном договоре или соглашении о детях. Такой договор необходимо предъявить сотруднику пограничной службы при пересечении границы. Случается так, что один из родителей находится за границей и не может посетить нотариуса на территории Республики Беларусь. Согласие можно оформить у любого нотариуса за пределами республики. Оно будет действовать, если будет легализовано, проставлен апостиль и переведено. Если согласие оформляется для открытия визы, родителям заранее следует узнать в посольстве, консульстве, визовом центре о требованиях, предъявляемых такому согласию.
1: Аднак здараюцца сітуацыі, калі адзін з бацькоў выступае супраць выезду непаўналетняга дзіцяці за межы Беларусі. У такім выпадку спрэчкі вырашаюцца ў судовым парадку.
2: В случае, если один из законных представителей не согласен с порядком выезда из Республики Беларусь несовершеннолетнего, он имеет право обратиться в суд с заявлением об определении иного порядка выезда из Республики Беларусь несовершеннолетнего. На основании решения суда об определении порядка выезда из Республики Беларусь несовершеннолетнего, сведения о несовершеннолетнем и установлении иного порядка выезда включается в банк данных о граждан, право на выезд, которых из Республики Беларусь временно ограничено. В случае, если один из законных представителей отсутствует, например, умер, сотруднику пограничной службы предъявляется свидетельство о смерти законного представителя, либо справка органа, регистрирующего акты гражданского состояния о том, что запись об отце в книге записей актов о рождении произведена на основании заявления матери, несостоящей в браке.
1: Что тычется термину деяния такой сгоды, у документе можно позначить докладный разовый период выезду дитяти, або да дасягнення ім паўналецця. Такім чынам, відавочна, што пра ўсе нюансы выезду з непаўналетнімі за межы краіны варта даведацца загадзя.
0: Прававое поле. Рок з беларускім акцэнтам. Радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Беларусь узяла лепшее с советской эпохи и подвоила свой потенциал. Об этом заявил старшиня Центрального комитета Коммунистической партии России, керовник фракции КПРФ у Державной Думе Геннадий Зиганов, отказываясь на пытание журналистов по выниках встречи с Александром Лукашенко.
2: Выходите в пятерку сегодня самых безопасных стран мира. И на постсоветском пространстве занимается по всем главным показателям первые места. И развитию производства, и развитию машиностроения, и аграрному комплексу. На вашем опыте мы сняли «Красные линии» 15 фильмов, начиная от патриотического воспитания.

0: Радио «Столица». Я отпрацавал, еду, хутка буду.
1: Слухай, любимые.
0: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Добры мои, мы знову у эфиры, без кликбейту, без фальшивых эмоций и, конечно, без просьбы натиснуть на звоночек. Это «Навигатор», это «Радио Столица», и сегодня мы отдаем данину поваги тем, кто створяет сучасный видеоконтент. Отзначаем разом день видеоблогера. Отзначать будут и наступные выканавцы, ну и, конечно, их треки пойдут як саунд. Будут гучать у нас Green Day, Deep Purple, Скелет, Чабор, Елфимов, Петя, конечно, Pretty Reckless, и хутка будут наша Зандрия. Были яны только тыдень у столицы топ-10, протрымалися, на жаль, недолго, а лишь будем чекать их знов, тому что гурт доволи моцный. Яны сами про себе кажут, что мы створаем фэнтези, сучасные музычные фэнтези. Вот зараз мы разом с вами туды и отправимся, отправляемся у захопляльное подороже. Сустракайте могутный трек про надею и человечий потенциал от немецких майнстроу симфоничного металлу. Это наша Зандрия и натхняльная композиция Alive the Tale. Починаем, погнали!

0: Драйв-чат.
1: 18:42, радио столица, сябры наш драйв-чат, почитаю, что вы дослали нам у якости комментау. Спробовал уздымать рецепты для своей сторонки, покуль выставлял светло и камеру, пирог у духовцы сгорел дощенту, зато я вышел норм-контент. Написал нам слухач у особистые, так само еще одна слухачка пишет, моя дочка каже, что хочет быть блогером, я спыталася, что она будет показывать, а она отказала, тебе, мама, это не сподобается, боюсь навод и подумать, что она собирается показывать, але у любым выпадку поспехов вам, вашей дочце, хай у вас все отрымается, будем думать, что все будет пристойно, запись на виду, где человек 3 годины режа мыла на кубке, вось я на чем залипаю, написал слухач, на во что я это гляджу, не ведаю, это добро меня супокоивает. Може и добра, треба найсти гэты видосик, спасылочку нам закиньте, будем и мы так само супокоиваться, ну а пакуль закидывайте спасылку, послухаем добрый рок, и у нас заусёды яго хапае, рухаемся.

0: радио «Столица». Оперативно на радио «Столица».
1: У столицы 19 гадзін. Аб распаўсюджванні якое шуканскай схемы папярэджваюць праваахоўнікі і чым для мінчаніна скончыўся эксперымент у галіне батанікі. Аб гэтым у бліжэйшыя хвіліны ў студыі Ягор Шэўчык. 36-гадовая мінчанка стала ахвярай шматступенчатай махлярскай схемы. Як паведаміла старшы інспектор Фрунзенскага раённага ўправлення ўнутраных спраў Ілона Буранко, напалоханая жанчына сабрала звыш 60 тысяч рублёў і перадала іх зламыснікам.
2: На лінію 102 обратилась 36-летняя жительница Минска, ставшая жертвой многоступенчатой мошеннической схемы. Все началось со звонка в мессенджере. Неизвестный представился сотрудником почты и сообщил, что женщине необходимо забрать письмо. Для этого нужно лишь продиктовать код из СМС-сообщения. Минчанка выполнила просьбу, спустя некоторое время и поступил второй звонок. Собеседница назвалась сотрудницей Министерства информации и связи и заявила, что от имени женщины якобы осуществляются переводы на преступные счета, из-за чего в отношении нее будет возбуждено уголовное дело. Для разрешения ситуации звонившая пообещала, что с Минчанкой свяжется представитель Нацбанка, который расскажет, как спасти сбережения. Вскоре такой звонок действительно поступил. По указанию сотрудника Нацбанка, женщина написала заявление о помощи в КГБ, после чего к разговору присоединилась.

0: Присоединился его представитель. Лжеправоохранитель сообщил, что в квартире у минчанки якобы есть денежные средства, подлежащие декларированию. И в связи с предстоящей налоговой проверкой потребовал прислать фото имеющихся купюр. Через некоторое время он отправил координаты, место, куда нужно доставить наличные. Охваченная тревогой и желанием избежать проблем женщина собрала все свои накопления и дважды съездила по указанному маршруту. В общей сложности она передала мошенникам около 62 тысяч рублей. По данному факту сотрудники Фрунзенского РУВД проводят проверку. Напоминаем, никогда не сообщайте коды из СМС, паролей и другие конфиденциальные данные по телефону или в мессенджерах, даже если собеседник представляется сотрудником государственных органов. Настоящие организации не запрашивают такие сведения подобным образом.
1: Правоохоўнікі папярэджваюць аб распаўсюджванні ашуканскай схемы ад імя дзяржаўтаінспекцыі. Адной з ахвяр стаў 19-гадовы мінчанін. Маладому чалавеку прыйшло СМС з патрабаваннем аплаціць штраф. У паведамленні змяшчалася спасылка нібыта на сайт плацежнага сервісу «Адзіная разліковая і інфармацыйная прастора». Замест беларускага дамена «кропка.бай» быў замежны. Не заўважыўшы гэтага, пацярпелы перайшоў на падробленую старонку і пакінуў рэквізіты банкаўскай карты. Аферысты спісалі з яго рахунку каля 400 рублёў. Па факце распачата крымінальная справа. Супрацоўнікі сталічнага наркаканттролю затрымалі 29-гадовага мясцовага жыхара, які стварыў у сваёй кватэры памяшканне для вырошчвання наркатычных раслін. Аператыўнікі канфіскавалі вазон з грунтам, пакет гатовай да ўжывання марыхуаны, а таксама прыстасаванне для курэння. Вядома, што затрыманы набыў марыхуану праз інтэрнэт, сярод лісця якой і знайшоў насенне. Спачатку размясціў расліны на падаконніку, а затым заняўся арганізацыяй спецыяльнага памяшкання. Па словах фігуранта, наркотыкі ён вырошчваў для асабістага спажывання.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 20 годин. У студии с выпуском новин я Егор Шилчек. Президент сустрэўся со старшынёй Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации. Геннадий Зюганов уручил Александру Лукашенко Ленинскую премию ЦК КПРФ. Политик так само нагадал, как белорусский лидер показал приклад мужности и запевнил усіх у обновлении славянского братерства под час подписания договора об Союзе Беларуси и России у 1997-м.
2: Вы блестяще выступили и убедили нас, что будет восстановлено славянское братство. Наши порушенные связи вам благодарны. Вы всем пример нам показали своим мужеством и очень ярким выступлением. У меня цела ваша первая президентская программа. Я ее никому не показываю. А у Харитонова та самая салфетка, где мы подписывали в Грановитой палате, вы расписались и Ельцин. Я говорю, Николай, никому не отдавай. Любой музей тебе даст целое состояние за эту салфетку.
3: Было такое. Спасибо, Геннадий Андреевич. Я очень ждал этой встречи. Нам есть о чем поговорить.
2: Да.
3: Поделиться некоторыми мыслями, настроениями и сомнениями. К сожалению, такое еще у нас присутствует.
1: Президент подписал указ об мерах по организации сбору, захованию неэксплуатованных транспортных сродков и их наступной утилизации. Документ накированы на скорочение проблемных пытаний, связанных с безгосподарным транспортом, спрощение работы выконкамов и уполноваженных ими организаций у этом напрямку. У приватности термин подачи у суд заявы о признании транспорту безгосподарным и передачи его во власность ответной административно-территориальной одинки скорочены до 10 дион. Сур'ёзнае дарожна-транспартнае здарэнне ў Сталпцоўскім раёне. Па папярэднім даным, 57-гадовая жанчына не справілася з кіраваннем на закругленым участку дарогі.

0: собой, высотой, порванной струной.
1: Только мой бой.
0: Бой с людской молвой, мечтой, слепо глухонемою судьбой.
1: Мой бой.
0: Бой за слова, права, не права. Бой за право провести этот.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Ва умовах глобальнай нестабільнасці Беларусь дэманструе ўсім прыклад моцнай і паспяховай краіны, заявіў старшыня Цэнтральнага камітэта Камуністычнай партыі Расіі, кіраўнік фракцыі КПРФ у Дзяржаўнай думе Геннадзь Зюганаў па выніках сустрэчы з прэзідэнтам.
2: Сейчас в мире накопилось три проблемы, которые касаются каждого из вас. Где бы мы ни жили, в какой партии ни состояли, каким бы богам ни поклонились. Первая – это война. Не применяется пока только ядерное оружие. Вторая проблема – экология. Вы видите, во что превратили планету, и как она мстит нам за наше неумное отношение к ним. И третье – неуправляемый искусственный интеллект. Вот мы обсудили все, что касается, прежде всего, мира на нашей многострадальной земле. Каждый второй коммунист погиб, борясь с фашистом. Каждый третий белорус сложил свою голову за нашу свободу. Каждый шестой гражданин СССР погиб на полях сражений и в застенках. Только для того, чтобы человечество снова не окутало фашистская пелена. А для нас главный союзник Беларуси. Вот как быть умным, сильным, успешным, Беларусь показала нам всем пример. Я лично этим горжусь. Беларусь, несмотря на то, что тут нефти, газа, нет золота, алмазов, железной руды, здесь есть талантливые, трудолюбивые люди, уникальная героическая, патриотическая история и умение работать на земле и служить народу, а не карману и олигарху очередному. Вы молодцы, вы не пустили олигарха отсюда, у вас нет организованной преступности. Вы все сделали для того, чтобы люди трудились и чувствовали достойно. Это сложная задача, но можете гордиться. Я поздравил Александра Григорьевича. Вы входите в пятерку сегодня самых безопасных стран мира. И на постсоветском пространстве занимаетесь по всем главным показателям первые места.
1: Звыш 30 тхэквандыстаў з Беларусі сталі прызёрамі міжнароднага турніру Russian Open у падмаскоўным Адзінцова, паведамляе Белта. Удзельнікі спаборніцтваў разыгралі медалі ў чатырох узроставых катэгорыях. Сярод юнакоў і дзяўчат да 15 гадоў, юніёраў і юніёрак да 18 гадоў, моладзі да 21 года, а таксама сярод мужчын і жанчын. Прадстаўнікі Беларусі заваявалі 34 ўзнагароды, у тым ліку 3 залатыя. Наша каманда заняла другое месца ў медальным заліку ўслед за расіянамі.

0: Актуальное питание, компетентное меркование, парады и статистика у программе «Час безпеки».
1: Привітанне, дарагі сябры, чарговы панядзелак, і звернемся да тэмы гарантавання бяспекі дарожнага руху. У нашай студыі начальнік дзяжурнай інспекцыі Мінска Сергей Бабіч. Сергей Васильевич, вітаю вас.
2: Добрый дзень.
1: Ну і давайте з навін, чым займаецеся, чым заклапочаны ўвогуле, якія цікавосткі, аб чым трэба было б расказаць усім?
2: Ну, вы знаете, задачи и функции госавтоинспекции с последней нашей встречи никак не поменялись. Мы продолжаем заниматься профилактикой дорожно-транспортного травматизма. Ну и, соответственно, с сезонностью уделяем особое внимание, так как детскому дорожно-транспортному травматизму, в ходе которого мы напоминаем детям о соблюдении правил дорожного движения, обучаем их этим правилам дорожного движения. И, к слову говоря, в настоящее время мы опять же стартовали проведение уроков практикумов на базе нашего футбольного манежа, где дети обучаются правилам вождения на самокатах, на электросамокатах, на велосипедах, повторяют те основные требования, которые им сохранят не только, наверное, здоровье, но и жизнь. Ну и в то же время продолжаем работу мы с такой уязвимой категорией участников дорожного движения, как мотоциклисты, которые, к сожалению, попадают в дорожно-транспортные происшествия, где по их вине, где и без их вины. Но, тем не менее, обязаны напомнить и необходимых требованиях правил дорожного движения, правил безопасного вождения, которые помогут им сохранить, наверное, жизнь в первую очередь. Напоминаем, что основы, наверное, безопасного вождения мотоцикла состоят из нескольких аспектов, которые включают в себя. Это первое, навыки вождения этим мотоциклом, это техническое состояние мотоцикла, использование защитной экипировки, такие как мотошлем, куртки, штаны со специальными вкладками, перчатки, жесткие ботинки, которые в случае даже падения помогут получить минимально какие-то травмы. Это также соблюдение правил дорожного движения, это безопасное вождение, то есть выбор скорости, дистанции, отказаться мотоциклисту необходимо от нахождения в мертвой зоне автомобиля, то есть, ну, как мы всегда рекомендуем, быть в зеркале, чтобы водитель видел, понимал. Обозначать себя, обозначать тем же светом фар, обозначать себя включенными сигналами поворотов, которые будут показывать предсказуемость движения, предсказуемость маневров. Особое внимание уделить также проезду перекрестков, в ходе которого понимать, что не стоит вылетать в междурядье, вылетать между машин на перекресток, что может привести еще к столкновению с транспортными средствами, которые в силу возможности не закончили свой маневр, и, ну, соответственно, произойдет дорожно-транспортное происшествие. При управлении мотоциклом, опять же, напоминаю, это избегать каких-то опасных маневров на дорожной разметке, которая может быть повышенной скоростью обладать. При проезде тех же трамвайных путей, учитывая то, что может произойти скольжение и незапланированный занос, поэтому пересекать под прямым углом без лишнего работы ручкой газа, только лишь осуществляя все действия плавно. То же и касается и торможения, что необходимо заблаговременно тормозить, заблаговременно читать дорожную обстановку, то есть предвидя какие-то опасности, которые могут привести к падению. Напоминаю о том, что правила дорожного движения также жестко регламентируют мотоциклисту отдельные аспекты, которые влияют на травматизм. Это запрет на движение на одном колесе, не держась за руль, либо ноги на подножках, что чревато и административной ответственностью, которая предусматривает в себя штраф размером от 5 до 10 базовых величин с лишением права управления до 6 месяцев, либо без лишения. Ну и также за создание аварийной ситуации в отношении мотоциклиста тоже могут быть составлены административные материалы, привлечен к ответственности, связанной в том числе и с лишением права управления.
1: Сергей Васильевич, ну вось такое пытанне. Ну, хто з хлопчыкаў, з падлеткаў не марыць аб тым, каб яму падарылі вось жалезнага каня, матацыкл? Давайте, магчыма, нагадаем, з якого вугля ўзросту можна кіраваць і дзе вучыцца, як здаваць. Таму што я ведаю, што гэта, ну, такое, такая мара амаль што кожнага.
2: Да, ну, это вы правильный вопрос задали. Одно из самых распространенных нарушений, которые зачастую выявляют инспекторы, даже в ходе проведения сегодняшних профилактических всех мероприятий, это управление транспортным средством, не имея права управления. И, безусловно, что вождению этому нужно учиться, но делать это нужно правильно. Это нужно делать на тех же закрытых площадках, если еще не имеете водительского удостоверения. необходимо пользоваться услугами и помощью инструкторов, которые расскажут и покажут условия безопасного вождения мотоциклом. Права, к слову говоря, можно получить на мотоцикл уже начиная с 16 лет. Эти права будут категории А1 и подразумевают под собой управление мотоциклом объемом двигателя до 125 кубов. Чтобы уже управлять тяжелым автомобилем, нужен и стаж, и нужно еще... мотоциклом нужен еще и стаж, и обучение конкретно на категорию А, которая позволяет уже сесть на более тяжелые мотоциклы и дальше уже передвигаться, не нарушая по дорогам как республики, так и города Минска. Ну и если уже есть много желающих у нас позаниматься какими-то экстремальными видами вождения, такие как рейсеры, дрифтеры, настоятельно рекомендуем это делать вне проезжей части. Дорога – это не место для самоутверждения. Используют для этого специальные стадионы, специальные площадки, специальные дороги, где можно выступать в соревновательном таком характере, но и при этом обеспечены будут меры всей безопасности.
1: Сергей Васильевич, а ці ёсць нейкія змяненні магчыма арганізацыі, сіма арганізацыі дарожнага руху, вось з новенькага нейкія новства ёсць?
2: Ну, мы постоянно внедряем новшества в организацию дорожного движения. Последнее из тех новшеств, которые были внедрены на территории города Минска, это диагональный пешеходный переход на улице Лицкой, пересечение улицы Неманская, где можно по одному сигналу сразу перейти дорогу в двух направлениях.
1: По всех
2: направлениях.
1: А як у нас у вугле з рамонтам наших выдатных мостов праз раку Свісла? Чи все ж таки водителі больш-менш прозвичаліся до того, що гэты участок ад Янкі Купалы до Площі Перамоги, ён недоступний, мається на увазі для особистого транспорту?
2: Знаете, я хочу поблагодарить водителей, действительно, они услышали, как и наши призывы, прислушались к нашим советам по объезду данного участка в связи с ремонтом. Но хочу обрадовать, что в ближайшем будущем уже будет открыта данная проезжая часть, и движение будет также проходить по центральной части города.
1: А на конт детей вы много казали, что хутка, вельми хутка они вернутся в Минск. А махчима в связи с этим вы на нечто еще звернули увагу сегодня?
2: Но я бы обратил внимание, что в настоящее время очень часто водители, минчане в том числе, выезжают за пределы города Минска, где их передвижение происходит по загородным так, дорогам, трассам. И одни из нарушений, которые мы фиксируем уже при рассмотрении дел, при получении материалов, это нарушения такие, как скоростной режим, это нарушение правил обгона. И мне бы хотелось, чтобы никто абсолютно не упрощал данные требования. Почему? Потому что это те нарушения, которые ведут к последующим дорожно-транспортным происшествиям. Дорожно-транспортным происшествиям очень серьезными последствиями, порой даже забирая у людей и жизнь. Также хотел бы обратить внимание на движение и в вечернее, ночное время, когда уже появляется миграция животных через проезжую часть, и зачастую при неправильном выборе скорости, которая не позволяет водителю своевременно среагировать при обнаружении препятствий для движения, снизить скорость, остановиться, происходит столкновение непосредственно с дикими животными, которые также несут за собой серьезные очень последствия.
1: Сергей Васильевич, может, мы некое подогуление сделаем или нечто пожелаем нашим слушателям?
2: Ну, конечно же, мы подведем итог, что всем участникам дорожного движения, независимо это будет автомобилист, мотоциклист, либо пешеход, быть внимательным, всегда соблюдать правила дорожного движения и проявлять внимание и корректность по отношению друг к другу.
1: Дякуем за размову. Нагадаю, сегодняшний спикер, начальник Держутоинспекции Минска Сергей Бабич. Я жду Нута Антилевска. Развитываюся с самыми лепшими пожеланиями.
0: Радио «Столица».

0: Реклама на радио столицы.
1: Мелтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-6926.
2: Рок-альбом на радио «Столица».
3: На той же момент, улічуючи зміну орієнтіру, «Still Not Black Now» став калі не другой часткой дилогии, то больш логічним протягом «Ідола». До того ж, улічуючи, що записувати альбом «Блекі» прийшлося шмат у чим самостойно, Йон Канчанкова усвідомив, що гурт «Васп» – гэта ён сам, і що дозволило йому больш не думати про які-небудь обмежавання і мець махчимість складати і записувати усе, що хочеться. «Стыл» подумав, «Стыл» зробив. Принес у студию апроч ритм-гитары и акустики еще и синтезатор, и электроситар, и навод такий нелюбимый им бас. Вядома, на альбоме «Ведьми» не хапает Джонни Рода. Может быть, там можно было бы и про тур подумать, правда, организовывать его никто не збирался. Ударник Фрэнки Банали, верогодно, и был бы готовы до концерта, але вось соло-гитарист Боб Кулик на урате уписался у сценичную выяву гурта. Добрый музыкант, але на роли шоумена, бывший невысоким и лысым, как глобус, ён не подыходил. Его брату Брусу, тады занятому у Кіс, с гэтым пашанцавала у разы больш.

0: Реклама на радио «Столица».
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования – высшее техническое образование, владение ПК Word Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017 389 61 70.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поїхали у Борисов на вулицю Лопатіна, 34. Тут знаходиться історико-культурна коштовність Білорусі, Свято-Воскресенський кафедральний собор. З вами Аляна Давидова. Привітання!
0: Геолокація.
1: Собор – духовная доминанта города. З'явився он у 1874-м, рассказывает сократар Борисовской епархии протоиерей Сергий Башкирау.
2: Само здание является архитектурной ценностью и построено было в 1874 году. То есть очень древний собор, древнейшее место города Борисова. Как и наша история, собор тоже шел вместе с историей нашей страны. В 20-е годы был закрыт, превращен в зернохранилище, а вот это вот колокольня замечательная, которую мы с вами видим, здесь была парашютная вышка, то есть люди тренировались прыгать с парашюта.
1: Подчас Великой Отчинной войны собор снова запросил верника, с того часу больше николи не закрывался. И у гады атеизму был одним деючим у городе храмом. В початку 2000-х его чакало выпробование.
2: В 2007 году обнаружились очень серьезные изъяны в конструкции собора. Фундамент собора стоит на дубовых сваях, а сваи должны быть постоянно в воде. И тогда, конечно же, они являются вечными, то есть сноса этим сваям нет. Но вода ушла по каким-то причинам, поэтому сваи стали расслаиваться, и здание стало, грубо говоря, разваливаться. То есть пошла большая трещина, потом еще несколько трещин, и собор был снова закрыт уже на реконструкцию.
1: После реконструкции храм вернулся до життя в 2014-м. Посвящил, обновился и с внутренним светом так само все в порядку.
2: Поскольку в храме совершается все-таки молитва, то особый дух присутствует. В храме всегда уютно, всегда спокойно. И любой человек, который приходит сюда, в каком бы настроении он ни был, он всегда найдет здесь утешение и ответы на вопросы, которые волнуют сегодня каждого из нас.
1: До 900-годия Борисова побач с Воскресенским храмом узвяли помник князю Борису, засновальнику города. Помник гэты, композиция цікавая. Борис Усяславич трымая у руце меч, нібы хрысціянскі крыж, і одной ногой абапіраецца на валун з надпісам 1102. Дата не выпадковая, бо менавіта ў 1102 годзе з'явіўся на свет Борисаў. За спінай князя стаіць анёл, які нешта нашептвае вялікаму заснавальніку горада. Паводле падання, князь быў сынам Усяслава чарадзея і заняў прастол пасля яго смерці. Князь Барыс – ініцыятар будаўніцтва і аднаўлення многіх праваслаўных храмаў. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація.
3: Залатыя хіты на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.